0: даже идти в ПО переправлять таймер.
1: Как? Рома,
0: это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходи. Лен, ты иди в ПО, Саш, а ты вручную.